0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 30 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Exit» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Exit TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Exit Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
4: Exceed. Born for more.

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 20 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 41 минута. Удачного дня.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спорт-экспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Сегодня воскресенье, 31 мая. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
12: В «Росбанкрот» до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
7: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
8: Мне нужно личное пространство.
9: У тебя будет своя комната.
8: Мне нужно больше места под одежду.
9: А у тебя гардеробная.
10: А мне нужно играть с друзьями.
9: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
11: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
12: УСЗ Витамин Девелопмент. ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Джили EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джили EX5 EMI. В Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Джили Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б.

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Ура! Верпарк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да, заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
2: А в следующий раз, когда леди боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
2: Информация на правах рекламы.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
1: Джек-Гроб.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
4: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем. Знаем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
4: Веер Молл, 6 июня, 0+.
6: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
4: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска — ООО «СЗ Синица. Точка Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. В России выявили новую схему мошенничества со школьными экзаменами. Мошенники предлагают выпускникам платную пересдачу или изменение уже полученных результатов. Об этом РИА Новости рассказал юрист Дмитрий Галиндяев. Он уточнил, что такая схема появилась только в этом году. После публикации результатов экзаменов злоумышленники связываются с выпускниками и обещают организовать пересмотр баллов через якобы имеющихся у них знакомых в региональных экзаменационных комиссиях. Подобные предложения направлены на обман выпускников и их родителей, предупредил эксперт. Напомню, ЕГЭ в России стартует 1 июня. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, днем 31 мая и в течение суток 1 июня в отдельных районах области ожидаются гроза, очень сильный дождь, ливень и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В период с 31 мая по 2 июня в Свердловской области и в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Спасатели призывают граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрыть все окна, двери. Если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Законопроект, позволяющий автовладельцам за плату выбрать красивый номер, доработан по замечаниям правительства и снова внесен в Госдуму. В рамках услуги можно будет выбрать уникальный номер с одинаковыми цифрами и буквами, а также индивидуальный, где сочетание символов определяют сами автовладельцы. Конкретные цены установит правительство России, пишет газета «Коммерсант». Василий Березуцкий собирается покинуть пост главного тренера футбольного клуба «Урал» по собственному желанию. Об этом заявил президент «Урала» Григорий Иванов. Скорее всего, Василий Владимирович нас покинет. Он хороший специалист, но не ошибается тот, кто ничего не делает, сказал Иванов в интервью «Спортэкспрессу». Василий Березуцкий возглавил «Урал» в декабре прошлого года, сменил на посту Мирослава Ромащенко. Под руководством Березуцкого «Урал» снова не смог выйти в РПЛ. Шмели в стыковых матчах проиграли махачкалинскому «Динамо». Екатеринбургский клуб третий сезон подряд проведет в первой лиге, сообщает портал 66.ru. Рубль в мае стал одной из самых сильных по отношению к доллару валют, укрепившись сразу почти на 5%. Такой вывод сделало агентство РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок. Сильнее российской по отношению к американской валюте подорожал только израильский шекель на 6,1%, а в пятерку также вошли южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Доллар на выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Сегодня, воскресенье, 31 мая. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно, «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Экзит TXL» по специальной цене.
12: от 3,5 миллионов рублей.
2: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
9: «Эксид. Born for more».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Ура! Вир-парк!
2: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
1: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
2: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: На старт! Внимание! Шарт!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт Brothers Defense.
5: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
6: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
7: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
7: Поехали. Скажи адрес.
8: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова, 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автозгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
2: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Алло, я в Сочи. Погода супер.
5: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Весна.
10: Встречи с друзьями.
9: Отдых и путешествия.
10: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
9: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
10: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
13: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
14: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
13: Веер Мол, 6 июня, 0+.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI. В Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург. На Новгородцевой 4Б.
3: Мне нужно личное пространство.
4: У тебя будет своя комната.
3: Мне нужно больше места под одежду.
4: А у тебя гардеробная.
5: А мне нужно играть с друзьями.
4: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
6: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
7: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
9: Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
8: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт».
9: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
11: Знакомы с Ириной?
10: А в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
12: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
13: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, УКРН 106-784-754-55-55.
14: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
15: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
16: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
17: Шедевр.
16: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
17: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
16: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
17: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
18: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Возгорание топливохранилища из-за падения обломков дронов произошло в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс». Жители близлежащих частных домов были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала. Также повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба. Поступление газа перекрыто. Ранее из-за атаки беспилотников произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания на территории порта в Таганруге, также Ростовской области. В результате ЧП никто из местных жителей, к счастью, не пострадал, пишет «Москва-24». Ночью из-за атак дронов ВСУ были закрыты в России около десятка аэропортов. Между тем, Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026-го. Наша главная задача – воспользоваться этим узким окном возможностей. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко, внесенный в реестр террористов и экстремистов России. Он добавил, что Киеву нужно сосредоточиться на достижении безусловного прекращения боевых действий. Для этого Украина и ее партнеры должны использовать разные инструменты, включая поставку оружия и поддержку оборонной промышленности страны, пишет «Лента.ру». Напомню, ранее президент Путин на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил, что обстановка на поле боя в зоне СВО дает основание говорить о том, что конфликт на Украине близится к завершению. Штормовое предупреждение о непогоде объявлено в Свердловской области. По сообщению Уралгидромета, сегодня и завтра в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, ливни и порывы ветра до 20 метров в секунду. В период до 2 июня, вторника, в районах выпадения большого количества осадков, возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности. Спасатели призвали граждан в такую погоду по возможности оставаться дома, закрывать все окна и двери, если непогода застала на улице, лучше укрыться в магазине или подъезде. Свердловские парки, благоустроенные по федеральному проекту, станут площадками празднования Дня защиты детей. В Преображенском парке 1 июня в Екатеринбурге состоится праздничная программа с ростовыми куклами и фотозонами. В Нижнем Тагиле 1 июня в парке имени Бондина пройдет фестиваль. Напомню, в Свердловской области до 12 июня проходит голосование за проекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Победившие общественные территории благоустроят в следующем году, отметили в региональном департаменте информполитики. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров и пытался разнять их. Соответствующие кадры опубликовали в субботу в пресс-службе Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, вскоре стал приближаться к бобрам, когда подплыл к животным, пытался разнять с помощью лап, написали в странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Сегодня воскресенье 31 мая. В лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 15-17 градусов.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Это так
2: Круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
14: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама. Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
1: Джекгроб. На старт. Внимание.

0: карта проезда на chartage-пляж.рф.
1: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
2: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
1: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
2: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООО «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
6: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет!
7: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
6: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: Реклама.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
5: Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал. До Веермола рукой подать.
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажи и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
14: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
17: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на bezdtp.rf.
18: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81.
19: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. В осмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
6: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
7: Лим-Попо. Веселье не за горами.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
9: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
10: Территория.
11: Улыбка.
10: Стейк.
11: Смех.
10: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: консультации специалиста.
1: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Жили EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
4: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
5: Отправляемся в морской круиз.
6: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
6: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.
3: Пилот.
4: Слушайте, радио «Пилот».

0: вами.
1: Помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: На старт! Внимание!

0: дата проезда на chartage-пляж.рф.
1: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
2: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
1: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
2: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Ура! Веер-парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть

0: богачом и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
1: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
5: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
6: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
5: Веер Мол. 6 июня. 0+.
7: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
8: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
9: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на mottivtelecom.ru.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
3: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
4: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
5: Весна.
6: Встречи с друзьями.
5: Отдых и путешествия.
6: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
5: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
6: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 000 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
12: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
14: Лим-Попо. Веселье не за горами.
15: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
16: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
17: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Гринского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
18: Тепло ли тебе, девица?
19: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
18: Да, стало быть, пора в Prime Service.
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
20: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
4: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да, заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты, и какие-то там табу. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в Капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
2: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
5: Информация на правах рекламы.

0: Каскавейл на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. You left it.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Беремаевской в осмота.
3: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. В осмота. Беремаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Картстар. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
11: Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
10: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
11: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
12: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Миша, возьми еще эти коробки.
16: Они уже не входят ко мне в машину.
17: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
18: Мы стекло у шкафа разбили.
15: Ну, Миша!
17: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
19: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
4: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
4: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
4: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
9: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
12: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
9: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
0: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
0: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
0: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Мошенники начали внедрять в схемы обмана страховые выплаты для отслуживших в российской армии, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на материалы МВД. По данным министерства, аферисты начали обзванивать граждан, представляясь сотрудниками Минобороны. Сообщают о якобы полагающихся страховых выплатах за службу в армии, просят для оформления документов уточнить паспортные данные и ИНН. Получив персональную информацию, мошенники переходят к классической комбинации. Поступает звонок от лжесотрудника техподдержки портала госуслуги, который заявляет о взломе аккаунта, и предлагают перевести деньги на некий безопасный счет. В МВД призывают сохранять бдительность. Среди погибших или пострадавших в ДТП с автобусом на юго-западе Турции россиян предварительно нет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя муниципалитета города Денизли. Автобус врезался в дорожное ограждение на трассе, затем загорелся. Погибли 8 человек, еще 33 ранены. Посольство России в Анкаре сообщает о том, что выясняет наличие россиян среди жертв или пострадавших в этой аварии. Обязать крупные торговые сети России обеспечивать наличие не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом, предлагают в Госдуме. Соответствующее письмо направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что сотни фермеров и аграриев в регионах России возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. Однако реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях практически не могут. Полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства и противоречит задачам по развитию конкуренции, говорится на сайте ЛДПР. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале и на предстоящей неделе, как минимум до субботы. Это обещает Росгидромет. При этом будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13 градусов, днем от 20 до 23. Напомню, сегодня и завтра на Среднем Урале действует штормовое предупреждение о ливнях и грозах с порывистым ветром. В период до 2 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках и подтопление отдельных участков местности. Предупредили в МЧС. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией. Ее площадь около 60 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов возле здания драмтеатра. В зеленой зоне на улице Народной воли от 8 марта до переулка Университетского дали название аллея трех вузов за счет близости трех университетов. Это УРГУ, Горный университет и филиал Академии госслужбы, пишет «Новый день». Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра в понедельник, 1 июня. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
15: 0+.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория Улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория Улыбки».
5: Информация на правах рекламы.
6: Территория.
7: Улыбка.
6: Стык.
7: Смех.
6: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в «Rich Family» и на маркетплейсах.
6: У «Rich Family» Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
7: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
11: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машину. Машины не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
14: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
15: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
14: Веер Молл. 6 июня. 0+.
16: Музыкальный нон-стоп.
17: Полчаса без рекламы.
16: Только музыка.
17: На Радио Пилот.
18: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
19: Информация на правах рекламы.
20: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
21: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
22: Планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
23: Лимпопо. Веселье не за горами.
24: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
25: ОКИТ Екатеринбург. УГРН 108-667-1008-907-0+.
16: Полчаса только музыка.
17: Без рекламы.
16: Музыкальный нон-стоп.
17: На Радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Точка Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Украинские военные сегодня нанесли несколько ударов по городу-спутнику Запорожской АЭС «Энергодару», сообщила агентство ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгений Яшина. Ночью и утром несколько прилетов пришлось по зданию город-администрации, по жилым домам, автомобилям во дворах, а также по въезду в город и по району автозаправочных станций. Есть разрушения в жилом секторе «Энергодара», пострадавших нет, пишет агентство ТАСС. Напомню, что накануне дрон ВСУ попал в стену машинного зала энергоблока номер 6 ЗАЭС. Специалисты Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ предоставят доступ к этому месту, как только позволит оперативная обстановка, пишет РИА Новости. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик в пассажира. Как сообщает портал Е1, юные пассажиры вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого подростки в спешке покинули вагон. Пострадавшему, а также кондуктору, стало плохо. Им пришлось выйти из трамвая, сообщили очевидцы. Видео инцидента снял один из пассажиров. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «Заливай». Инцидент попал в СМИ, поэтому полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД по Екатеринбургу. С завтрашнего дня, 1 июня, 6 трамваев в центре Екатеринбурга изменят маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. До 15 августа по улице Куйбышева в Екатеринбурге перестанут ходить вагоны номер 3, а также 4, 10, 12, 14 и 21. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького уже перекрыто с 15 мая. Передает Екатеринбург РФ. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда». Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается рэпер Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в 2025 году. Избавляться от головной боли помогают эфирные масла, которые воздействуют на мозг через обоняние. Выбор масла зависит от типа боли. Об этом рассказала Мосленте ароматерапевт Ирина Добрянская. Так, мята перечная – лидер при снятии головной боли. Она создает ощущение прохлады, отвлекает мозг от болевых сигналов. Лаванда – идеально при мигренях, вызванных стрессом и недосыпом. Римская ромашка снимает раздражительность и напряжение в затылке. Розмарин помогает при умственном истощении и пониженном давление. Однако следует использовать только 100% натуральные масла без синтетики, отмечает специалист. Мята и розмарин запрещены при беременности и детям до 6 лет. Официальный доллар в выходные 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ «Синица». Реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилот ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра в понедельник, 1 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллиона рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: Exit. Born for more.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Помогите! Кану!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
4: Количество заездов ограничено. ООК «Баденгрупп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
5: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Не стыдно?
6: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
7: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контроль.

0: И не за горами.
1: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
2: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
3: Лим-Попо. Веселье не за горами.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
5: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
6: Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». Жили EX5 и EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Жили EX5 и EMI в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Жили «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт, внимание!

0: карта проезда на chartage-defis-plage.rf.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Весна.
3: Встречи с друзьями.
2: Отдых и путешествия.
3: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
2: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
3: Подробности в сети стоматологических клиник Территория улыбки. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А с Вцементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
9: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
10: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
11: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
12: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota – сертифицированный сервис для гарантийных автомобилей.
19: Услуги электрика-диагноста, ремонт ходовой части, ТО.
18: Звони 382-1815. 8 марта 204-2. Сайт hitservice.ru.
20: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
21: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
20: Веер Мол. 6 июня. 0+.
22: Дневной драйв на Радио Пилот.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Ура! Веер-парк!
3: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
2: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
3: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
5: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
6: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
5: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
6: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Тепло ли тебе, девица?
11: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
10: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
12: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
13: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
14: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
15: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
14: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
16: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
17: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
18: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
9: Застройщик ОСЗ «Синица.реформа1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214. Третья.

0: 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 94.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1 процентный пункт с 14,5 до 13,5% годовых. Так считает глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Ранее специалист УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист предположил, что к концу года ключевая ставка в России может снизиться до 12%. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. Появились подробности вчерашнего массового ДТП в Белоярском районе, в котором погибли два человека. Авария случилась на аварийной трассе Екатеринбург-Шадринск-Курган. Как сообщили в облгаи, 49-летний водитель грузовой «Газели» пытался объехать пробку по обочине, повернул налево на второстепенную дорогу, где врезался во встречный грузовик «Рено». От удара «Газель» отбросила на попутный «Опель Зафира». Водители и пассажир «Газели» погибли на месте. Водители грузовика «Рено» и «Опеля» не пострадали. По факту ДТП проводится расследование, пишет «Комсомольская правда». В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской «Пончик-мончик». По примерным подсчетам, в баночке было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекали продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заявления сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление, в надежде, что подростки вернут деньги. Они предназначались для трехлетней малышки Лады Кочневой из Верхней Пышмы, пишет Ядин. В Екатеринбурге ищут женщину, телефон которой недоступен с 17 мая. Гульзия Абдуллина, которой 62 года, не выходит на связь с 17 числа. 16-го близкие в последний раз поговорили с ней по телефону, обсудили отпуск и планы на лето, а на следующий день телефон женщины пропал из сети. Ранее она никогда не пропадала, все характеристики положительные. Рост женщины 165 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Поиски Гульзии Абдуллиной ведет полиция и добровольцы отряда «Лиза Алерт». Фотографию женщины публикуют. Ядин. Все, кто знает ее местонахождение, просят связаться с полицией или поисковиками, можно позвонить по телефону 112. В заповеднике в Ленинградской области медведь вмешался в драку двух бобров и пытался даже разнять их. Соответствующие кадры опубликовала в субботу пресс-служба Нижнесвирского заповедника. На видеозаписи видно, как сначала медведь наблюдает за происходящим с берега, затем подплывает к грызунам и пытается разнять их с помощью своих лап, говорится на странице заповедника в соцсети ВКонтакте. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан импорт». Металлургов 67.
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра в понедельник, 1 июня. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
8: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Производство всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Выбирай кроссовер «Хавейл Джолион» в «Регинос». Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном «Хавейл Джолион» в «Регинос». Комфортный технологичный кроссовер «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер «Хавейл Регинос» в Екатеринбурге, на Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного «Хавейл Джолион» в комплектации «Комфорт» 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.хавейл.ру».
3: Территория.
4: Улыбка.
3: Стык.
4: Смех.
3: Говорите свободно, ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
0: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Ост. Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорск. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт. Внимание!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРМ 186-667-1008-907-0+.
8: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
8: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
12: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
13: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да, заработать, наверное, еще успели. Успели, да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там, для и пакеты какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
2: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Беремаевской, осмота.
3: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Беремаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер +2 11. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. +2 11. Это паритет.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
5: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
6: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
5: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
7: Ура! Веер-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
10: Веер-молу 5 лет. Скажем празднику привет!
11: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
10: Веер Молл. 6 июня. 0+.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Точка Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Атака ВСУ не нарушила ее работу. Об этом сообщает сегодня Интерфакс, ссылаясь на заявление Минобороны России. Там пояснили, что конечной целью беспилотника ВСУ оказалась северная сторона 6-го энергоблока. В результате удара был поврежден фасад машинного зала. До пораженного реакторного отсека оставалось 10 метров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Напомню, что в результате удара никто из сотрудников Запорожской атомной электростанции не пострадал. Крупные торговые сети России могут обязать обеспечивать не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом. Такое предложение направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что в регионах России сотни фермеров и аграриев возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. При этом реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях фермеры практически не могут, так как полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства, а также противоречит задачам по развитию конкуренции, отмечают в ЛДПР. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик. Как сообщает портал Е1, подростки вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого в спешке покинули вагон. Пострадавшему мужчине, а также кондуктору стало плохо, им пришлось выйти из трамвая. Об этом сообщили очевидцы. Также один из пассажиров снял инцидент на видео. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «заливай». Инцидент попал в СМИ. Полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД Екатеринбурга. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе. Как минимум до субботы, сообщает Росгидромет. Будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. До понедельника, 1 июня включительно, на Среднем Урале действуют штормовые предупреждения о ливнях и грозах. До вторника, 2 июня, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности, предупреждают синоптики и МЧС. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной» от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. В последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 2023 года, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты. Будет выглядеть на 5,5% меньше обычного, на 10,5% тусклее. Официальный доллар 71,02, евро 82,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЭ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра в понедельник, 1 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. Все.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
14: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксит TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
15: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в «Эксит Автобан» на Металлургов 67 и Сельковскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте!
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Высший пилотаж.

0: рекламу.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Мне нужно личное пространство.
4: У тебя будет своя комната.
3: Мне нужно больше места под одежду.
4: А у тебя гардеробная.
3: А мне нужно играть с друзьями.
4: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
5: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
6: УСЗ «Витамин Девелопмент» и на 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Весна.
8: Встречи с друзьями.
7: Отдых и путешествия.
8: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
7: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
8: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден Смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден Смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГД

0: 16-965-80-72-70-65.
1: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
1: Веер Молл. 6 июня. 0+.
3: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
4: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Джили EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джили EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Джили Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
7: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Реклама.
1: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. У вас мотосервис. Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family. Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ «Атом студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
7: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
8: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
9: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
8: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
9: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
14: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
13: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
15: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Ура! Веерпарк!
17: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
16: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
17: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: На старт! Внимание! Шар!

0: карта проезда на шортаж-дефис-пляж.рф.
1: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
2: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стады Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Третья!

0: 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О-Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф 6+. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Не стыдно?
5: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме. Атака ВСУ не нарушила ее работу. Об этом сообщает сегодня Интерфакс, ссылаясь на заявление Минобороны России. Там пояснили, что конечной целью беспилотника ВСУ оказалась северная сторона 6-го энергоблока. В результате удара был поврежден фасад машинного зала. До пораженного реакторного отсека оставалось 10 метров. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что атака была целенаправленной. Напомню, что в результате удара никто из сотрудников Запорожской атомной электростанции не пострадал. Крупные торговые сети России могут обязать обеспечивать не менее 20% товаров каждой категории, произведенных малым и средним бизнесом. Такое предложение направил первому зампреду правительства Денису Мантурову лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что в регионах России сотни фермеров и аграриев возделывают землю, выращивают урожай, ухаживают за скотом, держат пасеки и производят натуральные вкусные продукты без различных добавок, как это часто бывает в крупном производстве. При этом реализовать продукцию в местных крупных торговых сетях фермеры практически не могут, так как полки в магазинах занимают крупные бренды-монополисты. Такая ситуация ущемляет интересы малого и среднего предпринимательства, а также противоречит задачам по развитию конкуренции, отмечают в ЛДПР. Полиция Екатеринбурга проверит информацию об инциденте в трамвае номер 23, где подростки распылили перцовый баллончик. Как сообщает портал Е1, подростки вели себя шумно. На замечание от пожилого мужчины распылили в него перцовый баллончик. После этого в спешке покинули вагон. Пострадавшему мужчине, а также кондуктору стало плохо, им пришлось выйти из трамвая. Об этом сообщили очевидцы. Также один из пассажиров снял инцидент на видео. На нем видно, как подростки передают друг другу баллончик и кричат «заливай». Инцидент попал в СМИ. Полиция проведет проверку, сообщили «Комсомольской правде» в МВД Екатеринбурга. Облачная и дождливая погода сохранится на Среднем Урале на предстоящей неделе. Как минимум до субботы, сообщает Росгидромет. Будет тепло, но не жарко. По ночам примерно плюс 13, днем от 20 до 23 градусов. До понедельника, 1 июня включительно, на Среднем Урале действуют штормовые предупреждения о ливнях и грозах. До вторника, 2 июня, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков местности, предупреждают синоптики и МЧС. Сегодня в ночном небе можно будет наблюдать второе полнолуние за месяц. Такое случается примерно раз в 2-3 года. Второе полнолуние в месяце называют «голубой луной» от английского устойчивого выражения «once in a blue moon», что переводится как «когда луна станет голубой», то есть очень редко. В последний раз полнолуние было дважды в месяц в августе 2023 года, пишет РИА Новости. Нынче голубая луна совпадает с микролунием. Спутник находится на самой удаленной от Земли точке своей орбиты. Будет выглядеть на 5,5% меньше обычного, на 10,5% тусклее. Официальный доллар 71,02, евро 82,64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра в понедельник, 1 июня. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру
15: 0+.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: реклама.
1: Гремишка лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Алло, я в Сочи, погода супер.
3: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
6: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
5: Веер Молл. 6 июня. 0+.
7: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
8: Границы Европы и Азии.
9: Лучший майонез. Уральский рок.
10: Три десятки. Такси нашего города.
11: Служба заказа такси

0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
3: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
4: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
5: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 186-667-108-907. 0+.

0: 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение и действует до конца дня 1 июня. В прогнозах сильные дожди и грозы, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. До 2 июня включительно в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков, сообщает Министерство общественной безопасности. В непогоду свердловчан призывают закрывать окна и двери, не покидать помещение. Автомобилистов призывают быть аккуратными в пути, по возможности отказаться от поездок по трассам. В случае ЧС звоните по телефону 112. На заседании 14 июня Центробанк России может снизить ключевую ставку на 1% пункт с 14,5% до 13,5% годовых. Так считает глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, для подобного снижения ставки у Центробанка есть все основания, поскольку сейчас цены не растут в среднем по экономике, а начали даже снижаться, цитирует депутат РИА Новости. Регулятор заявлял в телеграм-канале о том, что Центробанк работает не на кратковременный рывок экономики, после которого начнется спад, а на долгосрочный рост, который возможен только при низкой инфляции. В Верхней Пышме группа подростков украла деньги, собранные на лечение онкобольной девочки. Небольшая баночка с наличными стояла на прилавке кондитерской. По примерным подсчетам, в ней было 100 тысяч рублей. Одни подростки отвлекли продавца, другие незаметно стащили бокс с витрины. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. Владелица заведения сходила в полицию, где почти сразу установили личность одного из ребят. Но пока она не стала писать заявление в надежде на то, что деньги вернут. Деньги предназначались для 3-летней малышки Лады Кочи из Верхней Пышмы, пишет Ядин. Жители Екатеринбурга смогут долететь до китайского города Урумчи всего за 4 часа. Об этом рассказала глава филиала авиакомпании Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова. Рейсы в Урумчи начнутся из Кольцова с 1 июля. В среду вылет из Екатеринбурга, в воскресенье обратно. Летать в китайский город будут российские ближнемагистральные лайнеры «Сухой Суперджет». Урумчи находится на северо-западе Китая, у подножия гор Тянь-Шань, в месте, где проходил легендарный «Шелковый путь». Также город славится тем, что он самый удаленный от моря крупный мегаполис в мире. В США котенок залез в решетку радиатора и проехал по Пенсильвании 161 километр, сообщает CBS News. Предполагается, что малыш пробрался в решетку радиатора машины в городе Бризвуд, когда автомобилист остановился перекусить в кафе. Когда мужчина собрался ехать дальше, прохожие сказали ему, что под машину залез котенок. Мужчина осмотрел все, никого не нашел, решил, что тот убежал и поехал дальше. Добрался до дома, а на следующий день услышал из машины мяуканье. Пока за котенком присматривает соседка автовладельца, ему дали кличку Бризи по названию города, в котором он залез под капот. Официальный доллар 71.02, евро 82.64.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра в понедельник, 1 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exit. Born for more.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
2: Подробности на motivtelecom.ru.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
4: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.

0: Сака и Иван Сайтипи.
1: Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела после инцидента в трамвае в Екатеринбурге, где подростки распылили перцовый баллончик в глаза пенсионеру. Инцидент случился в вагоне трамвая 23 в районе остановки Верхесецкий рынок. Подростки громко шумели, нецензурно выражались. Пожилой мужчина сделал им замечание. Тогда один из мальчиков распылил ему в лицо баллончик. Все пассажиры были вынуждены срочно выйти из салона на свежий воздух, сообщает Ядин. Свердловский СКР возбудил дело по статье хулиганство. В сети есть видео инцидента, который снял один из пассажиров. С 1 июня 6 трамваев в центре Екатеринбурга меняют свои маршруты из-за строительства пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Напомню, для машин движение на участке Куйбышева от 8 марта до Горького перекрыто с 15 мая. Работы там запланированы до 15 августа. До этого же времени с 1 июня не будут ходить и трамваи. По измененным маршрутам пойдут вагоны номер 3, 4, 10, а также 12, 14 и 21. Поп-группа «Руки вверх» побила собственный рекорд на стадионе «Екатеринбург-Арена», собрав 35 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил главные хиты «Крошка моя», «18 мне уже», «Чужие губы» и другие. В конце концерта в небо был запущен небольшой фейерверк. Также на сцене выступали еще две группы «Вирус» и «Отпетые мошенники», отмечает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Напомню, последний раз Жуков выступал на «Екатеринбург-Арене» в 22-м году, тогда собрал 30 тысяч зрителей. Абсолютным рекордсменом по стадионным концертам в Екатеринбурге остается Баста. Он собрал 40 тысяч зрителей в прошлом году. Выступление американского рэпера Канье Уэста в Турции стало самым посещаемым за всю историю мировых стадионных концертов. Об этом сообщает Reuters. Концерт на Олимпийской арене имени Ататюрка в Стамбуле посетили в общей сложности порядка 118 тысяч зрителей. Шоу в Турции открыло новое мировое турне Канье Уэста. При этом скандальному исполнителю ранее отказали в выступлении сразу несколько стран, в том числе Великобритания, Франция, Италия и Швейцария. Причиной стала репутация музыканта. Одно время он взорвал соцсети своими хвалебными высказываниями в адрес Гитлера, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 71.02, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Информация на правах рекламы.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
4: «Климат-контроль». Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦБ «Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра в понедельник, 1 июня. В лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Завтра днем плюс 18-20 градусов.
5: «Пилот FM».
6: Реклама.
7: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Информация на правах рекламы.
10: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
12: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Реклама.
1: Продолжите фразу. Три десятки – это...
2: Такси. Я на работу езжу.
3: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
4: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
1: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Мне нужно личное пространство.
6: У тебя будет своя комната.
5: Мне нужно больше места под одежду.
6: А у тебя гардеробная.
7: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
9: ОСЭ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-54-20. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-10-08-907. 0+.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Кому не стоит бояться выгорания, это полицейским. Очень интересная у них работа. Тут полицейские переоделись в танцовщиц, чтобы поймать наркодилера. Хорошо, что не в России. Операция прошла в Таиланде.
4: Вы только представьте себе.
3: 6 сотрудников, 5 из которых мужчины, переоделись в танцоров уличного фестиваля. Окружили подозреваемого прямо во время праздника вот этого танцевального шествия.
4: Да, заработать, наверное, еще успели. Да?
3: Нашли у него все, что надо было найти. Вот, там для и пакеты, и какие-то там таблы. В общем, все, что надо. И это не первый уже такой случай. То они переодеваются в костюм огромного льва, чтобы поймать вора. То вот еще вот танцовщица.
4: Я помню, где-то в Колумбии, по-моему, в капибару переодевались, чтобы задержать тоже какого-то торговца. Было забавно.
5: А в следующий раз, когда Леди Боя в Таиланде встретишь, ты опасайся, а то вдруг у него действительно там пушка.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Третье.

0: С 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
3: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
0: Exceed. Born for more. Новая музыка в секрет.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ворлд.фм. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Цепол.
1: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
2: Здравствуйте. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: jugar. ¡Cómo! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.